0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гомоко.
2: Мар мэ пачо.
0: Ити вынью о радио. Ити вынью о радио.